0: ספץ בר, סופחת שיבסה עד שסור סדר, זיסובה פרגסס בזמרץ, יבגצוסי שלורי ואורות יעניורו, אמנגל דרה ספץ בר, יצור, יבור
1: ביד. בבנית, יבויס הבדצלות, כריסטוס הספץ בר. בהיה, בהבניה, יבורניה, זז כסיוץ, זגרצין היסטניאץ, Եվ համայն մանգդիս Հայաստանյաց է գրեցվույդ, ընդովանյա սուրբ է պատպագան խաչիվտքո իխահության։ Պրգյա ազադյա հերևելի և հաներևույդ իշնագում, արժանավորյա կողության պարավորելսկեզ, ընդհոր և ընցրդ